я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы меняя лица, и я не встал из-за стола.

придется, мы говорим.

У кого что, у нас золотые хиты, эталоны в своем жанре, узнаваемые с первых нот, точно как были, так и есть на Ретро-ФМ. В столице 3 часа 18 практически минут. Скоро услышим частички творчества Рики, повари Сергея Беликова и Роксет.

0: Некоторые уверены, что грезы и мечты с годами взрослеют и превращаются в надежды. Как-то углубляться в эту мысль тему давайте не будем, а лучше давайте послушаем, что для нас приготовили Алиса Фрейндлих и Наталья Имбруглия. Именно они на подходе на Ретро FM. В столице 3 часа 41 минута.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

Сегодня в конце, в начале 80-х, Рикардо Фолли не без грусти в тексте своих песен продолжил развивать свою сольную карьеру после ухода из культовой группы «Поп». Эта история так и называется «Грусть». И нам сегодня в целом не до радости, до развлечений. Сегодня 22 июня, в день памяти и скорби, в эфире «Ретро-ФМ» ожидаемо не будет развлекательных программ «Утреннего экспресса», в том числе через 5 минут, ровно в 4 по столичному времени, он не стартует. Но без проверенных хитов мы, разумеется, не останемся, продвигаемся музыкально вперед на «Ретро-ФМ».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Музыкальное подтверждение того, что не делается, то к лучшему. К лучшему для того, кто все же решился сделать шаг. Сейчас распутаю сказанное. Просто изначально эта песня предназначалась для Принца, но после отказа досталась Майклу Джексону, который вместе с продюсером Куинси Джонсоном переработал ее и в итоге получил новый хит, который покорил мировые чарты и добавил Майклу популярность. В столице 4 часа 17 минут. Это Ретро FM, это Белый Орел и Милен Фармер на ближайшее.

0: Хоть дискографии многих музыкантов песни со словами «Please don't go» отражают разные сюжеты, версия на умерся из числа любовных баллад, направленная на спасение отношений, пожалуйста, не уходи. Самим же ребятам из No Mercy пора уйти или подвинуться, чтобы уступить место на ретро-ФМ грядущим Тако и Михаилу Боярскому. Скоро их услышим. В столице 4 часа 42 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Некоторые больше обычного любят считать чужие деньги. Подсчитали, что если самый богатый человек нашей планеты, Илон Маск, будет тратить по $1 миллиону каждый день, то его текущего состояния хватит примерно на 3000 лет. Это что-то из разряда фантастики, конечно. В столице 4 часа 55 минут. Не будем тратить время. Движемся вперед на Red River.

Не знаю, кто любитель спать при свете, но в очередной раз на глаза попалась новость, что сон даже при слабом освещении может способствовать набору веса из-за сбоя гормонов. Снижается выработка мелатонина, в целом нарушается качество сна, и это влияет на аппетит. Влияет не в лучшую сторону. Если что, будьте в курсе. В столице 5 часов 17 минут прямо по курсу музыкальному на Ретро-ФМ «Синяя птица». Брайан Адамс и Тина Тернер.

0: сейчас уже не чемпионы, не абсолютные лидеры, а все же серебряные призеры. Говорю про Biopic Queen, Богемскую рапсодию. Биографический фильм про Майкла Джексона обошел ее по сумме кассовых сборов. В мире Майкл побил все рекорды. Столица 5 часов 41 минута. Мы на RetroFM. Наверное, больше не за количество, а за качество. С проверенными временем историями на подходе Лев Лещенко, Роберт Майлз и Мария Неллер.
1: Реклама.
2: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

Чтобы все исправить, доказать глубину своих чувств, ему нужна всего одна ночь. Точнее, еще одна. Большой романтик Фил Коллинз на Red FM. В столице 5 часов 55 минут. Мы с вами не стоим на месте ни одной лишней минуты. Движемся, продвигаемся вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сэр Пол Маккартни прямо сейчас на Ретро FM. Немногие в курсе, что он и все остальные участники Битлз, их большие кинопланы, через пару лет они думают захватить киноэкраны от и до, выпустив в прокат в одно время сразу 4 фильма про каждого из Битлов по отдельности. Снятые эти 4 полнометражных биографических фильма будут одним режиссером. В целом, необычная идея и затея. Конечно, посмотрим, что из этого выйдет. В столице 6 часов 15 минут. Несколько минут ожидания. Услышим Иванушек и команду Black на ретро.

0: К слову, эта музыкальная работа Fair David считается эталоном синти-попа. Благодаря ей он обрел мировую известность, отойдя от своего раннего, как некоторые выражаются, гаражного рока в пользу мягкого электронного звучания. В столице 6 часов 42 минуты. К нам на Retro FM уже вовсю приближаются Пол Саймон и Юрий Антонов.
1: Реклама. Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
4: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Шоу «Дорогие гости»
6: на Ретро-ФМ.
5: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
6: В воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: От преждевременных неверных выводов никто не застрахован. Джордж Майкл в том числе, точнее, героя его этой истории оговорили, он страдает. Нам в целом сегодня не до радости, не до развлечения. Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, мы на Ретро-ФМ ожидаемо убрали все развлекательные программы. Утреннего шоу «Первая смена» также не будет в эфире, но сделаем упор на проверенные временем музыкальные истории. В столице 6 часов 55 минут. Буду уже прощаться. Меня зовут Дмитрий Майоров, а далее встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
9: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
8: Не оферта.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
16: ООО «Этажи Казань». УГРН 117-169-008-3289. Казань.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
18: Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве 7 часов утра. Сегодня понедельник, 22 июня. Всем доброе утро. Прямо сейчас на Ретро-ФМ свежая информация, новости от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Итак, в России сегодня отмечается День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В Москве на Крымской набережной участники акции «Линия памяти» зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной. В Перми на набережной вечером провели акцию «Свеча памяти». Жители города выложили на площади огненную картину войны из нескольких тысяч свечей и зажгли их в память о героях фронта и тыла. В Белгородской области участники акции «Огненные картины войны» выложили из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской, солдатами и журавлями. Акции памяти пройдут сегодня во многих российских городах. И добавлю, что Ретро-ФМ на сегодня отменила все развлекательные программы. Общее количество беспилотников, уничтоженных за ночь в московском регионе, возросло еще на 14. Ранее сегодня мэр Собянин информировал о 45 сбитых на подлете к столице дронах. Таким образом, общее число сбитых беспилотников в ночь на понедельник в московском регионе возросло до 59. Свыше 50 человек пострадали при взрыве в Катаре. ЧП произошло в промышленном городке Рас-Лафан, где находится производство сжиженного природного газа. По предварительным данным, 18 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в результате ошибки эксплуатации оборудования. В России четверть ломбардов рискуют закрыться или быть поглощенными более крупными участниками рынка в этом году. А об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России. Почти половина ломбардов завершили прошлый год с отрицательной или практически нулевой рентабельностью. При этом хорошие показатели наблюдались у крупных сетей, которые имеют доступ к дешевому кредитованию. И напоследок о спорте. В Ванкувере прошел матч второго тура группы G чемпионата мира по футболу между сборными Новой Зеландии и Египта. Встреча завершилась уверенной победой египтян со счетом 3-1. Матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей. Итоговый счет на табло 2-2. Ну а сборная Бельгии сыграла в ничью с Ираном в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в воскресенье, завершилась со счетом 0-0. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Удивительная мелодичная песня. Эрик Кармен, композиция 75-го года. Кстати, он сделал припев здесь на основе своего же старого трека «Let's Pretend», который он написал еще раньше, в 72-м году, в составе своей же бывшей поп-группы «The Raspberries», соединив, между прочим, на минуточку, с вторым концертом для фортепиано Рахманинова. Вот откуда корни в том числе растут эта песня красивая «All by myself» на Retro FM. Дальше тоже много музыки. Игорь Корнелюк на подходе, Savage Gun и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Зачисляй, храни, трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
15: Срочно, чулетечка, заказы горят.
16: Помогите найти зубастого продажника.
17: Мне очень нужен четкий программист.
18: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
19: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
20: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
21: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум. Складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
22: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
23: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
24: Круглосуточные без рекламы.
23: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: На Ретро FM талантливый композитор, мелодист, исполнитель Игорь Корнелюк. Трогательный романтический трек «Возвращайся». В общем, давайте так. Все хорошее и все хорошие, и лучшие пусть действительно возвращаются. Мы только за. Такая же логика в отношении красивой музыки. Она снова будет с нами уже в самое ближайшее время на Ретро FM. Ну а пока к нам вернулся Вадим Ривман, в Москве уже половина восьмого, время новостей. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, Владимир Путин примет участие сегодня в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Президент возложит венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также мемориалам городов-героев и памятному обелиску, посвященному городам, получившим звание «Город воинской славы». Напомню, в России 22 июня отмечается День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни свыше 27 миллионов советских граждан. Основные события в этот день – это возложение венков и минута молчания, которая ежегодно охватывает все города и населенные пункты страны. Ее объявляют в 12:15 по московскому времени. Именно в это время, 22 июня 41-го, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил о начале войны. При этом официальный статус день получил только после распада Советского Союза. В июне 96-го президент России Борис Ельцин учредил памятную дату. Власти России смягчили подход к регулированию искусственного интеллекта. В финальной версии законопроекта отказались от жестких ограничений на использование иностранных нейросетей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст закона. Согласно обновленному законопроекту, полноценный запрет на зарубежные языковые модели вводить не планируется. IT-системы, включая госуправление и государственные информационные системы, где уже внедрены иностранные решения, смогут продолжать работать на них до 2032 года. Главные условия – хранение и обработка данных должны быть на территории России. В этом году в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Он уточнил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. В этом году Банк России, скорее всего, не опустит ключевую ставку ниже уровня 12,5, а наиболее вероятный диапазон – это 12,75-13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Причиной корректировки прогнозов стало июньское решение ЦБ и жесткие сигналы регулятора. Там дали понять, что в июле, возможно, будет пересмотрен прогноз ставки на этот год в сторону повышения. Регулятор опасается, что сохранение высокого бюджетного дефицита потребует более жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 14,25. Еще назову курсы валют. Доллар 73,44, евро 84,17. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро FM. Всем удачного дня!

0: Этот супер-хит 86-го года под названием «Hunters of the Night». Песня, между прочим, необычна тем, что продюсировал ее для Криса Нормана Дитер Болин, основатель группы Modern Talking. Автором текстов стал сам Крис Норман. Песня вышла на пластинке, кстати говоря, вместе с культовым хитом «Midnight Lady». А Дитер Болин действительно взял на себя продюсирование его сольных треков, тогда подарив, по сути, исполнителю второе дыхание. Дальше еще больше музыки здесь, в эфире Retro FM. Скоро с нами Мадонна, также группа Кино и много чего еще прозвучит. В Москве уже 7 часов и 40 минут.
1: Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов. Неоферта. Подробности в автосалоне.
6: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
7: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: На ретро FM такая мелодичная островная красота под названием Лаисла Бонита от певицы Мадонны. Кстати, изначально этот теперь уже культовый хит создавался еще для одного талантливого исполнителя Майкла Джексона, но он от песни отказался, посчитав, что она не в его стиле. А вот Мадонна не отказалась. Она лично дописала текст, переработала мелодию. Вроде как в песне воспевается некий остров Сан-Педро. Но понятно, что в данном случае можно фантазировать себе любое красивое место на Земле. И известно, что любое место красивое становится еще красивее под музыку ретро-ФМ. Скоро все продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадрат.

0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
6: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20. Retro FM.

0: Московское время уже 8 утра, понедельник, 22 июня на календаре. Прямо сейчас на Ретро-ФМ свежая информация. Новости от Вадима Риммана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Итак, сегодня в России день памяти и скорби. 22 июня 41-го Германия напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной, на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени пройдет Всероссийская минута молчания. Накануне на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. В Севастополе временно вводятся ограничения. В городе не будут продавать топливо сегодня и завтра в целях экономии. Об этом сообщил губернатор. Оно станет доступно только для заправки транспорта специальных служб. Уличное освещение включаться не будет. Помимо этого, общественный транспорт станет функционировать с 5:30 утра и до 9 вечера. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается. Остаются только пассажирские катера. Массовые уличные мероприятия отменяют на территории с 22 июня и до особого распоряжения. Губернатор Севастополя сообщил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в городе. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Напомню, с 20 января этого года по Крымскому мосту запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Средняя пенсия неработающих россиян превысило 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Это следует из данных Социального фонда. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке – 44 тысячи. Также в топе рейтинга Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Чуть дальше в списке располагаются Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия и Хабаровский край. Кроме того, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения. Замыкают список Тува и Ингушетия, это свидетельствует исследование РИА Новости. На фоне замедления российской экономики в прошлом году снизились темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы населения нашей страны выросли на 7,7%, это на 2% ниже, чем в 2024. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. С вами остаются Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Легендарная песня «Пай, пай, пай» Адриана Челентано вошла в знаменитый альбом «Соли» 79 года, который, кстати говоря, стал очень важной вехой. Это первая совместная работа Челентано с композитором Тото Кутуньо, с композитором-исполнителем, как мы знаем. После чего в арсенале Адриана появились такие хиты, как «Соли», «Аморе но», «Ноне». А у нас скоро появится тоже классная песня. «Таркан» на подходе группы «Браво» и Жанна Агузарова. В Москве уже 8 часов и 19 минут. Сегодня понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту. Хорошо, 6 плюс.
2: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Ретро-ФМ.

0: Boogie Jam, в переводе на русский, означает «этой ночью». Этот знаменитый хит Таркана стал одним из синглов, который он активно продвигал за пределами Турции. Как мы теперь понимаем, у него это прекрасно получилось. Нам всем тоже хочется пожелать, чтобы получалось. Известно, что вместе с Ретро-ФМ шансы на успех в любых делах кратно возрастают.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ «Новости». В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В этом году максимальная сумма пособия по беременности и родам в России составит порядка 955 тысяч рублей, пишут РИА Новости. Выплата полагается работающим женщинам и перечисляется до рождения ребенка. Ее размер рассчитывается на основании заработка за два предшествующих года. Финансирование идет за счет страховых взносов, которые работодатель платит за сотрудницу. С прошлого года пособие по беременности и родам для студенток и аспиранток выросло в 4 раза. Санитарно-эпидемиологические заключения о безопасности получили 5 из 26 пляжей Республики Татарстан. В их числе пляж микрорайона Заинск-2, пляж с зоной активного отдыха в деревне Мещеряково-Буинского района, пляж на южной окраине Елабуги, городской пляж Кама в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, а также городской пляж Набережных Челнов. В казанском метро теперь официально запретят гадать, торговать, меняться вещами, просить милостыню, а также разводить огонь. Провозить велосипеды и самокаты разрешается в упакованном виде чехлах. И ездить на них по территории подземки воспрещается. Категорически запрещено использовать пиротехнику. Нельзя будет оставлять без присмотра средства передвижения, а также цеплять их к поручням, дверям и перилам. В День молодежи 27 июня в парке «Крылья Совета» в Казани состоится всероссийский музыкальный фестиваль «Рок-волна». Мероприятие объединит на одной сцене 30 музыкальных коллективов из разных регионов России. Помимо концертной программы для жителей и гостей города, подготовят тематические площадки мастер-классы. Посетители смогут сделать фотографии в тематической фотозоне. «Рок-волна» имеет всероссийский статус и многолетнюю историю. Ежегодно мероприятие объединяет более 3000 участников и гостей. По итогу завершившегося отборочного этапа в фестивале примут участие музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, Волгограда, Чехова, Уфы, Барнаула и Казани. И в завершении выпуска курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вчера, 21 июня, знаменитому музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 64 года. Он, кстати говоря, обожал боевики, и главным кумиром в юности у него был актер Брюс Ли. Сам при этом, между прочим, занимался восточными единоборствами, профессионально занимался карате. Ну, мы с вами, как минимум, профессиональные слушатели классной музыки последних десятилетий, продолжим этим заниматься уже в самые ближайшие минуты. Скоро на Retro FM Modern Talking, Bee Gees, в Москве уже 8 часов и 40 минут.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от Арбузова до Халитова. Также по Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной. И по Бутлерову от Маяковского до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Я знаю, можно еще добавить, я помню. Каждое, кстати говоря, наше воспоминание, интересный факт о прошлом, имеется в виду, не является точной видеозаписью того, что происходило. Мозг, он всякий раз, когда мы вспоминаем, реконструирует события заново, поэтому могут какие-то события слегка искажаться под влиянием, в том числе, эмоций и нашего текущего состояния. А еще интересно, что человек лучше всего в своей жизни запоминает события, которые произошли с ним в возрасте от 15 до 25 лет. Так, ну, что нам нужно знать из ближайшего? Есть уверенность в том, что классная музыка продолжит звучать здесь в эфире Ретро-ФМ. Сегодня, в понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра.

0: секунду. Атмосферное давление в норме.
1: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
2: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия. На Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
11: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
12: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
13: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
14: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Шоу «Дорогие гости»
16: на Ретро-ФМ.
15: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
16: Воскресенье, час дня.
15: Подробности на retrofm.ru.

0: В Москве 9 часов утра, на календаре 22 июня, понедельник. Всем доброе утро. Ну, теперь знакомиться со свежими новостями от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, сегодня, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби. Это одна из самых трагических дат в истории страны. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в память о героях, защищавших Родину, в городах зажглись десятки тысяч свечей. Акция «Вахта памяти», в частности, прошла в Москве. Десятки человек собрались у могилы неизвестного солдата. Ровно в 4 утра они возложили к мемориалу цветы и свечи. В память о погибших в годы Великой Отечественной была объявлена минута молчания. После этого в Александровском саду прошел концерт сводного симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Добавлю, что радиостанция «Ретро-ФМ» на сегодня отменила все развлекательные программы. В Госдуме предупредили о мошенниках, которые наживаются на экзаменах. Злоумышленники во время проведения экзаменов пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в ВУЗ. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он отметил, что аферисты используют различные схемы с продажей фальшивого повышения баллов, созданием поддельных сайтов для проверки результатов и подачи апелляций, рассылкой фишинговых писем якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или заплатить за бронирование места. Депутат призвал в очередной раз россиян проверять информацию только на официальных ресурсах. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте. Вице-премьер России Дмитрий Григорьевич Горенко заявил, что речь идет только о больших ИИ-моделях и чувствительных сферах, госуправлении и критической инфраструктуре, ну а частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз в жизни брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. А об этом пишет сегодня газета «РУС» со ссылкой на проведенный опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. А далее Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: В минувшую субботу в программе «Ю» я, кстати, рассказывал о легендарной ливерпульской четверке группе «Битлз». В том числе речь заходила и об этой песне «While my guitar gently weeps». «Пока моя гитара тихо плачет» или «Пока моя гитара нежно плачет». Песня особенная еще и потому, что впервые в ее записи, кроме самих Битлов, принял участие другой музыкант, другой гитарист, имеется в виду, Джордж Харрисон, позвал для гитарного соло своего друга, знаменитого Эрика Клэптона. Остальные интересные подробности о легендарном квартете можно переслушать в подкасте программы «Ю» на сайте retrofm.ru и в мобильном приложении. Скоро этот выпуск там тоже появится про Битлов. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 9 часов и 19 минут. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Беды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Альфа-инвестиции. Это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на

0: Mustang 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Tank. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Tank 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Верно, один из самых легендарных хитов нашей отечественной эстрады, Юрий Антонов, песня «Не забывай», хотя мы ее по привычке называем «Мечта сбывается», по первой строчке припева, ничего, это все абсолютно нормально. Ну, а, между прочим, признан одним из самых узнаваемых проигрышей вступления вот к этой песне, в частности, группа «Чиж и компания» даже использовала его в качестве отсылки, такого музыкального цитирования в своем суперхите «Вечная молодость». В Москве уже 8:30, пора знакомиться с новостями. Их расскажет Вадим Ривман. Вадим, доброе утро.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, в России отмечают скорбную дату, начало Великой Отечественной войны, день, который оставил незаживающий рубец в истории нашей страны. 22 июня, вероломное нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны, самый кровопролитный, 27 миллионов погибших. Сегодня день памяти и скорби от Камчатки до Калининграда зажигается.

стабильности в Севастополе. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Это следует из данных социального фонда. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке – 44 тысячи. Также в топе рейтинга Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Чуть дальше в списке располагаются Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия и Хабаровский край. В этом году Банк России, скорее всего, не опустит ключевую ставку ниже уровня 12,5%, а наиболее вероятный диапазон 12,75-13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Причиной корректировки прогнозов стало июньское решение ЦБ и жесткие сигналы регулятора. Там дали понять, что в июле, возможно, будет пересмотрен прогноз ставки на этот год в сторону повышения. Ранее, напомню, 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на четверть процентных пункта до 14,25%. В Ванкувере прошел матч второго тура группы G чемпионата мира по футболу между сборными Новой Зеландии и Египта. Встреча завершилась уверенной победой египтян со счетом 3-1. Матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей. Итоговый счет на табло 2-2. Ну а сборная Бельгии сыграла в ничью с Ираном в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 0-0. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. Далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: Да, популярная немецкая звезда 80-х Пэтти Райан начинал творческий путь, кстати, не с танцевальной музыки, а с рок-н-ролла. Ну вот получилось, как получилось, всех все устраивает на самом деле. Кстати, эта песня «Stay with me tonight» и многие ее другие композиции часто ассоциировались с творчеством Modern Talking. Даже ходили слухи какое-то время, что к их созданию был якобы причастен сам Дитер Боллен, продюсер Modern Talking. Но нет, здесь действительно работал другой человек, Герт Рохельп. Он писал под псевдонимом Синди Хайер. Меня зовут Юрий Гурьянов, это Ретро FM. В Москве уже 9 часов и 38 минут. Скоро продолжим вместе с классной музыкой. Естественно, Mike and the Mechanics на подходе, Юрий Лозай. Ну, чего еще сегодня, в понедельник.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от улицы Мира до Журналистов. Также по Пушкину от Чапова до Правобулачной. И по Шахиде от Яхина до Тимир-Ю. Это вся информация о пробках Казани.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузбербан. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
9: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
10: Вечеринка.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
13: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: Кстати говоря, вот этот легендарный известный хинт Белинды и Карлайл «Circle in the Sand» — «Круг на воде». Песня эта писалась специально для голоса Белинды. Композитор Рик Ноулс писал композицию вместе с поэтессой Эллен Шипли. И по воспоминаниям самой певицы, самой Белинды, когда она впервые услышала песню у Рика дома на следующий день, после того, как она была написана, сразу была ей полностью очарована. А теперь уже много-много десятилетий мы с вами очаровываемся и продолжим это. Звучат здесь, в эфире Retro FM, в том числе и сегодня, в понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Альфа».

0: 45%, а также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
12: Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866.
13: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Ретро-ФМ.

0: Москве уже 10 часов. Продолжается понедельник, 22 июня в компании Retro FM. Сейчас узнаем, что происходит. Новости от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, в России вступили в силу поправки, которые ужесточают ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также новый закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 500 000 рублей, но самое суровое наказание в виде 8 лет тюрьмы со штрафом в 3 000 000 рублей грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей. Во время нападения мужчины на лагерь в Тыве пострадали 14 детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону. При этом все дети, которые получили травмы, сейчас находятся в нормальном состоянии, ни у кого нет тяжких телесных повреждений. Напомню, инцидент произошел накануне. 25-летний мужчина смог проникнуть на территорию лагеря «Орленок». Там он ворвался в спальню, стал нападать на детей. Помимо этого, нападавший разгромил мебель. По данным СМИ, после задержания россиянин не смог внятно объяснить произошедшее, так как был сильно пьян. К концу этого года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз, по крайней мере, газете «РУ» дала финансист Екатерина Фурзикова. Она отметила, что для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, ну а депозиты, в свою очередь, останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции. В Минпросвещении рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году, напомню, выпускные в школах запланированы на 27 июня. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. А с вами остается Юрий Гурьянов и любимые песни на Retro FM. Я желаю вам удачного дня.

0: Легендарный Тото Кутуни, Донна Донна Мия. Кстати, Тото Кутуни удивительно еще и тем, что стал одним из рекордсменов по количеству участий в фестивале Сан-Ремо. В общей сложности он побывал там 15 раз, иногда в дуэтах или в составе группы даже бывал. Причем много раз занимал призовые места, и второе, и третье, к слову, второе место он вообще занимал 6 раз за это время. Но победа, конечно, тоже была. В 80-м году он поднялся на вершину пьедестала знаменитого фестиваля с песней «Соло Нойи». Дальше на Ретро FM тоже добившиеся успеха музыканты, артисты Моджо, очень скоро Крис Кельми и много чего еще прозвучит сегодня в понедельник, 22 июня на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: этот знаменитый суперхит Mojo Lady Hear Me Tonight. Песня про девчонок, мальчишки, девчонки и все другие приличные люди. Обязательно вернемся к прослушиванию классных песен прямо здесь, на Retro-FM. Не расходимся сейчас о важном.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Retro-FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока, пишут ведомости. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Главным направлением для россиян на Ближнем Востоке по итогам прошлого года стали Объединенные Арабские Эмираты. В Татарстане планируют повысить стоимость 1 квадратного метра жилья для сельских и опорных населенных пунктов. Это изменение коснется расчета социальных выплат. Повысить стоимость планируется на 5%. Данный проект постановления предусматривает увеличение норматива для субсидирования муниципальных районов. Расчет субсидий на строительство и приобретение жилья по договорам найма также вырастет, пишет «Московский комсомолец». В Казани на сутки ограничат движение автотранспорта в Сибирском переулке. Причиной стало размещение трасс водопровода в рамках подключения жилого дома к централизованным сетям водоснабжения. Движение транспорта полностью перекроют 24 июня в районе здания номер 26 в Сибирском переулке в обоих направлениях движения, пишет портал мэрии Казани. В классическом читальном зале Национальной библиотеки Республики Татарстан открылась тематическая выставка «Ко дню памяти и скорби». 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в отечественной истории. День памяти и скорби разделяет жизни миллионов людей. Именно в этот день началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов соотечественников и изменившая ход мировой истории. Выставка адресована широкому кругу читателей – историкам, исследователям, студентам и всем, кто неравнодушен к героическому прошлому Родины. Строки военного времени – это живые документы истории, сохранившие искренность чувств, тревогу и непоколебимую веру в грядущую победу, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Retro-FM Казань. Retro-FM. У меня на этом все. Далее музыка на Retro-FM.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это песня «До завтра» 88 года. Примечательно, кстати, тем, что стала первой совместной работой 18-летнего Дмитрия Маликова и начинающего тогда поэта Александра Шаганова. Кстати, эту песню «До завтра» широкая публика впервые услышала в новогоднем выпуске «Голубого огонька» в самом начале 89 года. А у нас эта песня на Ретро-ФМ тоже появляется регулярно. Ну, наверное, как-нибудь еще поставим. Почему «наверное»? Наверняка. Впереди тоже классные артисты. Modern Talking очень скоро, Демис Рус и много чего еще обязательно прозвучит сегодня в понедельник прямо здесь на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Гвардейской от Макаренко до Деликутуя. И по Парижской коммуны от Нариманова до Профсоюзной. Это вся информация о пробках Казани.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауза 2. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
11: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20. RetroFM.

0: Кстати, знаменитые шашечки на такси-такси появились в 20-х годах в Америке. Там основатель крупной чикагской транспортной компании Джон Герц решил использовать гоночный шахматный узор. Он по-английски звучит как checkerboard. Ну, как бы шахматная доска получается. Ну, в общем, выделить свои машины таким образом он решил в потоке, чтобы они стали легко узнаваемыми. Ну, теперь они все стали легко узнаваемыми и в потоке, и где бы то ни было еще. Сегодня у нас понедельник, 22 июня, продолжается вместе с Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
6: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
5: Каждое воскресенье в час дня
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
6: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
8: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
9: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
10: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
12: 12+.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Ну, по поводу тепла и по поводу согреться, синоптики в целом вроде как говорили, что это лето у нас окажется теплее климатической нормы и может стать одним из самых жарких за последние десятилетия, хотя пока вот вообще не скажешь об этом. Ну, сильно, понятно, отличаются условия по регионам. Где-то в этот раз я уже видел видео из Забайкалья, кажется, где выпал снег, а в Сибири много где жарко. Не знаю, Москва пока немного не дотягивает, мне кажется, до полноценного лета. Но посмотрим. Время еще остается в любом случае. Кстати, время проводим под музыку красивую. Здесь на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий. Скоро Альбана и Рамина Пау. 11 часов и 17 минут. Московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи. ВП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: официально аж 6 недель подряд. Впереди у нас много талантливых любимых артистов. Сейчас немного о важном на Retro FM. Половина 12-го в столице с последними новостями. Дмитрий Королев, Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Сегодня в России скорбная дата. 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Центральный архив Минобороны рассекретил уникальные документы. Во многих городах прошла акция «Свеча памяти». Например, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге волонтеры и жители города создали уникальную огненную композицию, посвященную подвигу блокадного Ленинграда. В Казани в Парке Победы состоялась акция «Огненные картины войны». А в 12 часов 15 минут по московскому времени начнется общероссийская минута молчания. На Чукотку в рамках северного завоза этого года доставили первую партию топлива. Танкер привез почти 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Всего же планируется доставить 24 тысячи тонн грузов. Среди них продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты и стройматериалы. Грузы доставляют по воздуху, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути. Вьетнам с этого понедельника вводит новые правила въезда. Так, иностранные граждане должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. Там есть версия анкеты и на русском языке. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Более 100 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ. Сегодня начались резервные дни для единого госэкзамена. Они продлятся до 25 июня. Как сообщили в пресс-службе Рособорнадзора, за парты сядут выпускники прошлых лет, а также те, которые в этом году и сроки по уважительной причине. Результаты объявят не позднее 2 июля. В России появится новый ГОСТ для проверки прочности каблуков. Стандарт вступит в силу в ноябре. Теперь во время испытаний каблук начнут постепенно оттягивать с разной силой, чтобы проверить, насколько он устойчив к нагрузкам и деформации. Как передает газета «Ру», такие испытания продолжатся до полного отрыва. В Роскачестве отметили, что ГОСТ также поможет оценить качество и надежность обуви перед продажей. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Однажды Юрий Антонов о музыке своей сказал так: я не пишу песни, я пишу хиты. И кому-то, может быть, это покажется нескромно, но ведь когда это абсолютная правда, здесь не придерешься. В принципе, справедливо, абсолютно. Юрий Антонов, мы это просто подтвердим. Гениальный композитор, мелодист. Песня «Жизнь» здесь в эфире Retro FM. Много еще музыкального, мелодичного. Группа «Joy», «Дубы колдуны», номер тоже на подходе. Прямо здесь, на Retro FM, скоро абсолютно все продолжится. В Москве уже 11 часов и 43 минуты.
1: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по Сибирскому тракту от

0: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
1: Опа-па-па! Понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузы банк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Вот интересно, конечно, складываются порой творческие судьбы. Ну, почему порой? Наверное, практически всегда. Группа Joy в данном случае не исключение. Например, участник, вокалист Энди Швайцер, работал до того, как стать музыкантом, полицейским. А Фредди Яклич преподавал истории немецкий язык. Еще один, третий участник, Манфред Темель, был ближе всех, наверное, к музыке. Он был диджеем до того, как они объединились. Называется. 86-го года она вышла. Следующие музыкальные композиции, мелодии, песни, треки, как угодно их можно называть, все любимое, все обязательно продолжит появляться здесь в эфире Retro FM, в том числе и сегодня, в понедельник. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно. Как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
17: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: «Алые паруса» вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Thank you.

Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ, город, которого нет. Для городов, которые есть и которых очень много, я имею в виду все города вещания Ретро-ФМ, для всех нас скоро продолжит звучать лучшая музыка.

0: сами образовательные организации и родители. Ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций. Однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. С 20 июня в Татарстане началась приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Документы можно подать до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлят до 25 ноября. Пакет документов для поступления можно отправить заказным письмом по почте, через электронную почту, сайт учебного заведения или портал госуслуг. Также можно оставить лично при посещении учебного заведения, пишет «Московский комсомолец». В рамках международного саммита, прошедшего в Казани, власти обсудили расширение транспортной логистики между странами России и Малайзии. Премьер-министр Малайзии выступил с инициативой запуска прямого авиасообщения, которое свяжет Казань и другие российские города с малайзийскими центрами. На встрече стороны также обсудили динамику экономического и финансового сотрудничества, пишет портал мэрии Казани. 25 июня на территории Центра семьи «Казан» пройдет общегородской школьный выпускной. Площадка объединит более 8 тысяч выпускников 9 и 11 классов из 200 общеобразовательных учреждений Казани. Для участников события подготовили насыщенную концертную программу с участием популярных исполнителей. Торжественная программа стартует в 16:00. Вечер откроет видеопролог «Мой путь, моя Казань». Ролик расскажет о возможностях, которые столица Татарстана открывает перед молодежью, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Между прочим, Крис Ри очень редко, практически никогда не исполнял вот эту вот красоту, вот эту вот песню «And You're My Love» на живых концертах, что делает ее, по сути, таким студийным эксклюзивом. Мы вообще любим эксклюзив на Ретро-ФМ. У нас много классной музыки последних десятилетий. Она в скором времени продолжит звучать прямо здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 12 часов и 43 минуты.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ. Реклама.
2: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
6: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: кстати говоря, Синди Лопер в 1977 году полностью потеряла голос из-за тяжелой травмы голосовых связок. И врачи даже говорили, что она никогда больше не сможет петь. Но в итоге восстановилась и в какой-то момент, наоборот, даже смогла прокачать свой голос с помощью педагога до 4 октав и записать свои главные мировые хиты. Time after time. Время от времени на ретро-ФМ. Ну, время от времени ведущие меняются на ретро-ФМ. Скоро будет Антон Веселов, меня сменит. А музыка хорошая, конечно, останется рядом с нами всеми. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем до завтра. Всем пока.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
8: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
9: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОКС. Люто, дико, мощно. ДОКС. Безопасно при правильном применении.

0: лет спустя.
1: 85 лет спустя вспоминаем сегодня о главной трагедии 20 века. И наша программа сегодня изменена. Сегодня в России День памяти и скорби, друзья. 13-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль «Синие птицы» и «Модерн Токен».
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
6: 12+.

0: возник когда-то на нашем пути ансамбль «Синяя птица». Собственно, он и был у нас в половине второго. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России сегодня день памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Памятные мероприятия прошли в Донецке, Новосибирске, Пензе, Казани, Туле, Хабаровске, Тюмени. В Москве к могиле неизвестного солдата венок возложил президент Владимир Путин. Акции проходят и в белорусском Бресте. Около 1000 человек из Белоруссии, России, Латвии, Эстонии и Японии воссоздали события 85-летней давности. Сценарий построен на историческом фактах. Детей, отдыхающих в Артеке, решили досрочно отправить домой. О плановом вывозе сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что на всем пути сопровождающих координируют представители спецслужб. Ранее сегодня власти Крыма объявили о приостановке приема детей в лагеря. Их решили закрыть до 1 сентября. Тем временем Российский союз туриндустрии сообщает, что рассматриваются разные места для заезда, в том числе лагеря Анапы и в других регионах. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Как пишут СМИ со ссылкой на экспертов, ожидается снижение цен на молочную продукцию. Летом животные больше гуляют на лугу, поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, благодаря небольшим фермерам-участникам на рынке появляется больше куриных яиц. Более дешевыми летом становятся хлеб и хлебобулочные изделия. Поддержка демографии – один из главных приоритетов для регионов. Например, в Брянской области местное сельхозпредприятие за счет собственных средств выплачивает деньги своим сотрудникам за рождение детей. За первенца предусмотрена выплата в размере 200 тысяч, а при рождении второго и последующих детей сумма увеличивается до 300. Около 350 участков для голосования на выборах в Госдуму откроют за рубежом. Такие данные привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом она уточнила, что точная цифра будет известна ближе к началу сентября. Напомню, глава государства Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. И о валюте на этот понедельник: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Пока все, а далее на РТФМ Антон Веселов и

0: Знаете, что такое ностальгия, друзья? Это когда хочется вернуться, а некуда. Так что родилось такое вот пожелание, чтобы у нас с вами всегда было куда вернуться. Это группа «Мираж» на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро Рики Повери. Песни из фильма «Ах, водевиль» и Тони Брэкстон в Москве. 13 часов и 42 минуты.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
11: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
13: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Сегодня для нашей страны особенный день, друзья, день, когда мы вспоминаем и своих героев, день памяти и скорби. И, как вы уже, наверное, заметили, мы изменили свою программу. Сегодня в ней нет развлекательных программ, в том числе «Фельдшты» тоже не будет. Будет ваша любимая музыка, я Антон Веселов. Так что до встречи в следующем часе на Ретро-ФМ в Москве 13:56.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтынья». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца августа. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама. Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань». Общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
8: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
9: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
8: Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8-800-222-59-00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

0: Но обычно артисты стараются избавиться от очков, нося, например, контактные линзы, делая операцию. И это даже не вопрос внешности, просто выступать на сцене в очках не очень удобно. Элтон Джон пошел обратным путем. Он не страдает плохого зрения, надел очки в качестве подражания Бадди Холли. Собственно, так и был создан его неподражаемый образ. Элтон Джон на Ретро FM в 14 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас тот, кто у нее группа «Назарет» и «Алсу». Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
15: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
17: Подробности на astoriagrande.com.

0: самые Spice из Girl и самые Girl из Spice. Это Spice Girl на Retro FM. Только что, а уже совсем скоро у нас дуэт-трек Седжа Досена и Юрий Антонов в Москве, 14.42.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы «Супротек» с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Они, конечно, не Минздрав, но тоже предупреждают за сердцем. Нужно следить, слушать его нужно и вовремя принимать меры. Это Duet Roxette на Retro FM в 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: кстати, мелодию для этой песни Эдуард Артемьев придумал для фильма «Родня», друзья. Там она прозвучала впервые, и только потом уже были придуманы слова, собственно, для песни «Полет на дельтаплане». Валерий Леонтьев на Ретро FM в 15 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM «Шер» с Эрсом Рамазотти, Владимир Высоцкий и группа «Silent Circle».
1: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно мне.

0: Когда-то его не взяли в консерваторию с формулировкой «У вас нет вокальных данных». Ну, кстати, не его одного, и вот как это и случается часто, назло он решил доказать, что все у него есть. И доказал всему миру. Эрос Рамазотти, в данном случае с Шер, был в половине четвертого у нас на Ретро FM. Дмитрий Королёв с новостями на Ретро FM. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Сотни мемориальных церемоний проходят сегодня по всей России. При этом мероприятия устроили не только в нашей стране. Например, в столице Кыргызстана ключевой темой памятной акции стал подвиг женщин во время Великой Отечественной. Возложили цветы к мемориалам в Грузии, Узбекистане, Израиле, Армении и Таджикистане. Многолюдно сегодня было и у памятника советским воинам в китайском городе Чэндэ. Акция «Свеча памяти» состоялась в посольстве Канады. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Закон опубликован и вступил в силу. Теперь за их изготовление и использование нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, срок от 2 до 5 лет. Отмечается, до сих пор справки об отсутствии заболеваний совершенно свободно продавались в интернете. Российские власти ведут работу по обеспечению жителей Крыма топливом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также официальный представитель Кремля отметил, правительство уже принимает необходимые меры по вопросу цен на топливо и работает с нефтяными компаниями. В свою очередь ФАС будет вести непрерывный мониторинг цен на бензин. Депутаты фракции «Новые люди» направили на заключение в правительство законопроект о налоговом вычете за путевки в детские лагеря. Как передают ТАСС, он будет распространяться, в частности, на расходы на проживание, питание и культурно-досуговую программу смены. Также в него могут включить и затраты на дорогу. Если закон примут, он начнет действовать с января будущего года. Правительство одобрило законопроект о поддержке искусственного интеллекта в России. Документ предусматривает введение в законодательство базовых понятий, связанных с ним. Кроме того, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение господдержки. Как отметили в аппарате правительства, инициатива связана с обеспечением устойчивой работы ключевых информационных систем. И о валюте на этот понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Пока все, а далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: 1982 году фильм «Карнавал» занял 9-е место по посещаемости. Его посмотрело более 30 миллионов человек. Ну и только что песни из этого фильма в исполнении Жанны Рождественской, а уже совсем скоро у нас группа «Смоки», «Цыганочка» от Фрэнсиса Гои и «Тен Шарп» в Москве 15.42.
1: Реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
6: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: В далеком 1964 году в английском городе Брэдфорде школьники из гаража создали группу Вейен, затем она называлась Essence, а затем Sphinx. И вот уже только потом, будучи уже смоки, они стали знаменитыми на весь мир. Смоки на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Главные романтики итальянской эстрады. Это Рики Повери на РТФМ в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Тычин, Леонид Агутин и Сиси Кетч уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: И несмотря на то, что последний альбом группы Тычин датирован 80-м годом прошлого века, группа на сегодняшний момент продолжает свое существование. Поют старые хиты, а мы их слушаем в Москве половина пятого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Всем здравствуйте, Антон, приветствую. Федеральная антимонопольная служба начала взаимодействие с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. Озон и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива. Попытки создать такие карточки блокируются на этапе модерации. Ведомство также проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов и возбудило дело против трех крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. ФАС поручил усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ в России к февралю следующего года. Документ разработают Минэкономразвитие и Минцифры вместе с другими ведомствами. В рамках стратегии планируют определить приоритетные направления платформизации, требования к данным, архитектуре и информационной безопасности, а также подходы к использованию искусственного интеллекта. В России также организуют мониторинг использования цифровых платформ и будут ежегодно готовить доклад об их влиянии на экономику, включая ВВП, занятость и инфляцию. Более 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Анталии в Москву из-за задержки рейса авиакомпании Southwind. Самолет должен был вылететь еще в субботу, но рейс перенесли. Пассажиров разместили в гостинице, однако на следующий день вылет снова задержали. В итоге борт вылетел из Турции сегодня в 5 утра по московскому времени и приземлился в Шереметьево. Ранее в июне похожая ситуация произошла с рейсом Pegasus Airlines, который дважды возвращался в аэропорт отправления из-за ограничений во Внуково. По итогам прошлой недели продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 27% и составили чуть более 28 тысяч машин. Рост зафиксирован и в сегменте коммерческих автомобилей почти на четверть, а грузового транспорта на 31%. По прогнозам экспертов, по итогам июня продажи новых легковых автомобилей ожидаются на уровне мая около 110 тысяч единиц. Напомню, что на прошлой неделе продажи существенно просели из-за праздников. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что летом у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отрезка без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный ритм работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Напомню, ранее юристы посоветовали, что сотрудники имеют право отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов.

0: А лето, кажется, налаживается вслед за Крисом Ри. Смотрю в окно на лето, и как-то сердце радуется. Вы слушаете Retro FM. Друзья, уже совсем скоро у нас Майкл Джексон, Жанет и Владимир Пресняков. В Москве 16:42.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Сибирскому тракту от Халитова до Журналистов. И по Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузы банк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь. Ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыше, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
15: Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
16: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
17: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
18: Вечеринка Retro FM.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
19: в неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
19: Каждый день ровно в 21:00.

0: «Исцелить мир» — такова идея песни. Ну, не знаю, как насчет исцеления, но эстетическое удовольствие я лично получил. Надеюсь, вы тоже, друзья. Это Майкл Джексон на Ретро FM в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метров под организацию общественного питания, расположенные по адресу город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За летом и подарками в Аквазаре. Акваззаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843 5700 900 0+.

0: Ну, надо сказать, единственная роль в фильмографии Александра Серова – это роль певца Александра Николаевича, собственно, в фильме «Сувенир для прокурора», в котором он и спел вот эту замечательную песенку «Как быть». Александр Серов на Ретро-ФМ в 17.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов, Селин Дион и Сандра.
1: Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

0: Еще в 80-х годах Юрий Антонов установил рекорд. Он дал 28 концертов за 15 дней, и на каждом из них присутствовало около 14 тысяч зрителей. Представляете, друзья? Юрий Антонов был у нас в половине шестого.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Минпросвещение рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций. Однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году выпускные в школах запланированы на 27 июня. С 20 июня в Татарстане началась приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Документы можно подать до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлят до 25 ноября. Пакет документов для поступления можно отправить заказным письмом по почте, через электронную почту, сайт учебного заведения или портал госуслуг. Также можно оставить лично при посещении учебного заведения, пишет «Московский комсомолец». В рамках международного саммита, прошедшего в Казани, власти обсудили расширение транспортной логистики между странами России и Малайзии. Премьер-министр Малайзии выступил с инициативой запуска прямого авиасообщения, которое свяжет Казань и другие российские города с малайзийскими центрами. На встрече стороны также обсудили динамику экономического и финансового сотрудничества, пишет портал мэрии Казани. В субботу 27 июня в Казани на территории экстрим-парка «Урам» отметят День молодежи. В этом году фестиваль пройдет под девизом «Мечта, гордость, единство». Для жителей города подготовили концерт, мастер-классы, конкурсы, тренировки, лекторий, ярмарку трудоустройства. На фестивале будут работать концертные площадки и образовательные лектории. Также все желающие смогут получить консультации врачей и психологов. Для молодежи, которая активно ищет работу, откроют площадку «Карьера в Казани». Организатором является мэрия Казани. Фестиваль стартует в 10 часов и продлится до 22:00, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Именно с этого хита началось восхождение группы А-студия в далеком 89-м году. Они выступили с ним в традиционных рождественских встречах. Группа А-студия на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро Queen, ансамбль «Земляне» и Хули Иглесиас, Долли Партон в Москве, 17:42.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Петра Витра от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Тецевской от Челюскина до Дементьева. И по Павлюхину от Газовой до Даурской. Это вся информация о пробках Казани.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы. 7-ступенчатый робот. Расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Паузгерман. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Уважаемые бережливые автомобилисты, мы объявляем скидку 20% на автохимию и триботехнические составы Супротек с 1 по 30 июня по промокоду RETROFM. Приходите в шоурум Супротек на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
11: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент.
12: ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
13: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585-й пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
14: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
16: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
15: Каждое воскресенье в час дня
16: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
15: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
16: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
15: «Дорогие гости» — воскресенье час дня.
16: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Собранная из старого хлама гитара Red Special стала визиткой Брайана Мэя. Секрет ее звучания до сих пор не раскрыт, а гитарист до сих пор ценит ее выше любых своих других им таких классных брендовых гитар. Это группа Queen на Retro FM 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
6: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Но если любовь и впрямь игра, как утверждает Пэтти Райан, то ставки в ней очень высоки, как-никак лучшие годы жизни. Нет уж, давайте, друзья, не играть в любовь, а любить по-настоящему. И главное, под любимую музыку Ретро-ФМ. 18-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Адриан Челентано, Леонид Агутин и Джо Дассен.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е.
11: 15+. Ретро-ФМ.

0: Как говорил один из героев Челентано в одном фильме, да или нет, каков твой положительный ответ? Ну, наш положительный ответ – включать погромче приемник с любимой музыкой. Ретро-ФМ в Москве, 7:30.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России по новым нормам изготовление и сбыт поддельных медсправок наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом, или назначат принудительные работы сроком до 4 лет. Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Наказание составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом. В Спасском районе Татарстана с 22 июня закроют проезд транспорта на участке региональной дороги Алексеевская-Высокий Колок-Базяково-Тукай, пишет московский комсомолец. Вводится ограничение проезда на время проведения ремонта до 25 августа. Объезд в этом направлении возможен по дорогам Алексеевская-Высокий Колок или Базарной Матаки-Болгар. В Татарстане рассматривается перспектива запуска прямых авиасообщений между Казанью и индийскими Нью-Дели и Гоа, передает Татаринформ. Этот вопрос подняли в ходе переговоров с Государственным комитетом по туризму Татарстана. Представитель индийской дипломатии отметил, что Гоа пользуется значительной популярностью среди российских путешественников, являясь одним из ведущих туристических направлений. 18 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана состоится республиканский праздник культуры Кряшин-Петрау. Гостей праздника ждет концерт с участием любительских коллективов из Республики Татарстан и других регионов. Праздник включает в себя концертные, игровые и театрализованные программы, конкурс красоты и таланта, республиканский фестиваль кряшинского этнического искусства, выставку-ярмарку народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Праздник проходит с целью сохранения развития культуры, традиций и обычаев кряшин, проживающих на территории Республики Татарстан, в рамках реализации государственной программы, пишет Минкульт Татарстана. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 43 копейки, евро 84 рубля 16 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Фанат йоги, шахматист, винодел, веган и еще много кто. Все это о нем. Стинг на Ретро FM был только что, а уже совсем скоро. Альбана и Рамина Пауэр, группа «Маленький принц» и квартет «Битлз» в Москве в 18:42.
1: Ретро FM «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Здравствуйте. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Девятаева от Казанского речного вокзала до Левобулачной. Также по Сибирскому тракту от улицы Арбузова до Журналистов и по Шахиди от Яхина до Садыковой. Это вся информация о пробках Казани.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-1».
4: Опа-па-па! Понеслась, родная!
5: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход 8,6 литров на 100 километров. Havail FCMX с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Полный привод и интеллектуальные системы. Havail «Канавто». Оренбургский тракт 209-230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Havail FCMX 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит. Пауз Сбербанк. Срок акции до 30 июня 2026 года. Не оферта.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
10: Вечеринка.
11: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
12: Лучшие танцевальные хиты
11: в неповторимом миксе.
12: Каждый день
11: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.

0: 18:55 столиц, друзья, и пора мне с вами прощаться. Сегодня у нас специальный эфир, сегодня нет развлекательных программ в эфире Ретро-ФМ, но, тем не менее, есть любимая музыка, да. 18:56 столица, далее на Ретро-ФМ Илья Глебов, встречайте его через несколько минут. Ну, а я уже с вами услышусь завтра. Пока-пока.
1: Ретро-ФМ Казань, для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
7: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900-0+.
8: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилые помещения на втором этаже здания пригородного вокзала «Казань» общей площадью 115 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенные по адресу: город Казань, улица Привокзальная, дом 1, корпус 2. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
9: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
10: Служба по контракту. Заработай до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Букет любимых песен на Ретро-ФМ единственно вам. Через пару минут Юрий Антонов на Мерси, Джо Кокер, 19:16 в столице. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге.
6: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
19: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Предлагаю отвлечься от созерцания и обратиться вслух. Внимательно слушаем о важном и актуальном. «19:30 в Москве. На Ретро-ФМ новости. В студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, здравствуй. Всех приветствую. В мемориальной акции «Свеча памяти» в этом году приняло участие 60 стран. Акция проводится уже 18-й раз. Ее география с каждым годом расширяется. Стартовала она вчера в Москве. Были зажжены свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев и городов воинской славы России. Затем автоколонна со свечой памяти направилась к памятным местам в Парке Победы и на Поклонной горе. В этом году свеча памяти передана в город воинской славы Курск, где на мемориальном комплексе «Курская дуга» зажгли огненную картину войны в память о героях великого сражения. Организаторы уверены, что количество участников акции будет продолжать увеличиваться. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения как можно скорее определилась между членством в ЕАЭС и Евросоюзом. Она подчеркнула, что не случайно в совместном заявлении лидеров четырех стран Союза подчеркивается необходимость проведения в Армении общенационального референдума в кратчайшие сроки. Это единственный предусмотренный армянской конституцией механизм для принятия решений о членстве в надгосударственных организациях. Вице-спикер Совпеда Константин Ксачев заявил, что отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Великобритании в отношении России. По его прогнозу, кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, которая прерывалась лишь однажды в годы Второй мировой войны. Деятельность Стармера на посту премьера Ксачев оценил как откровенно слабую, отметив, что тот лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения качества европейских лидеров в последние годы. По итогам января-мая этого года в Россию через таможни дальневосточного региона было ввезено 152 400 автомобилей для личного пользования. Это почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего машин оформили через Владивостокскую таможню – 112,5 тысяч единиц. Основной поток автомобилей идет из Японии, их доля составила почти 91%, еще 6,6% пришлось на Южную Корею и 2,5% на Китай. И астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб обнаружили аномальное развитие скопления галактик, которое противоречит современным теориям космической эволюции. Объект находится на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли и выглядит крайне зрелым и организованным, хотя существовал в эпоху космического полудня, когда другие галактические группы только начинали формироваться. Масса скопления экстремально сконцентрирована в центре, что не совпадает с прогнозами стандартных космологических моделей. Если в будущем найдут десятки или сотни подобных объектов, это может потребовать глобального пересмотра представления о развитии Вселенной. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 77 копеек. Евро 84 рубля и 59 копеек. Это пока все. Далее на Ретро-ФМ с вами Илья Глебов. Всем хорошего вечера.

Автор Кир Булычев, режиссер Павел Арсенов и прекрасная музыка Евгения Крылатова. Многосерийный фильм «Гости из будущего» впервые по телеку показывали на весенних каникулах в 1985-м. Дальше на Ретро-ФМ через 3 минуты.

0: Это Альфа-Вель, Владимир Высоцкий и Тайп.
1: Реклама.
2: Нужна мебель? Есть решение. Мега-мебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мега-мебели на Компрессорном. Сибирский тракт, 34, корпус 1.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
6: Служба по контракту заработает до 7,5 миллионов рублей в год. Без посредников. Честные выплаты. Есть по отношению. Обучим. 8 800 222 59 00. Звони. Все твои проблемы с долгами и документами решим мы.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: второй сингл с дебютного альбома группы «Альфавиль», который называется «Forever Young», 1984 год. Всегда актуальная музыка на Ретро-ФМ для вас. 19:55 в Москве.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

Яклич, Темер и Швейцар учились в одной школе и еще в 16 лет решили, что организуют все вместе одну группу. Так, я слышу, как все родители хором им говорили: получаете нормальную профессию, учитесь, а не вот это вот все. Ну вот они как-то победили. Группа Joy на Retro FM дальше для вас. Абба, кино и Silent Circle через пару минут.

0: Одна из первых песен Аббы, после которой развернулась, так сказать, всемирная Аббамания. 1978. Ну, а мы от исторического к актуальному. «20.30» в Москве, на «Ретро-ФМ Новости», в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Депутаты Госдумы предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение соответствующей инициативы направлено министру транспорта. Авторы предлагают закрепить на федеральном уровне обязанность предусматривать такие абонементы, которые можно будет оформлять в электронном виде на конкретное транспортное средство. Стоимость и территория действия абонемента будут определяться регионами или муниципалитетами с учетом транспортной ситуации и уровнем спроса. В первый день приемной кампании в российские университеты заявления подали свыше 38 тысяч абитуриентов, а об этом сообщили в Миноборнауки. Приемная кампания стартовала 20 июня. Из общего числа подавших заявления 33 300 человек сделали это через госуслуги. Среди абитуриентов также есть почти 1500 иностранных граждан. А всего в первый день было подано более 81 тысячи заявлений на 206 тысяч конкурсных групп. МВД предупредила о мошеннических ссылках, на которые алгоритмы нейросетей, включая чат-бот ChatGPT, могут перенаправлять пользователей. По данным сервиса проверки на мошенничество AskSilver, алгоритмы ИИ иногда выдают устаревшие данные, и в составленных нейросетями рекомендациях появлялись сайты-двойники по продаже товаров с фальшивыми скидками до 80%. Злоумышленники могли использовать метод отравления данных, распространяя ложную информацию. Для безопасности киберполиция советует проводить перекрестную проверку информации на других поисковых платформах. В России наблюдается рекордное падение цен на туры в Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Стоимость снизилась в 3, иногда и 4 раза. По словам генерального директора одной из туристических компаний, это долгожданная ситуация, поскольку в регионе уже давно нет военной напряженности и сейчас наблюдается отложенный спрос. Сезонный фактор также сыграл свою роль. Ательеры предлагают экстремальные скидки. Например, лучшие 5-звездочные отели, которые стоили $1000, сейчас можно забронировать за $200. И ученые из медицинского центра в Нидерландах доказали, что земные микроорганизмы способны выживать на других небесных телах с водой, включая Марс и спутники газовых гигантов. В ходе экспериментов они воссоздали условия внеземных локаций, подвергнув дрожжи и бактерии воздействию радиации, обезвоживания и заморозки. И они проявили высокую адаптивность. При этом человеческие патогены после симуляции полета на Марс уменьшились в размерах, но тоже сохранили жизнеспособность. Исследователи подчеркивают, что человечеству необходимо пересмотреть подходы к стерилизации космических аппаратов для предотвращения биологического загрязнения других планет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ с вами Илья Глебов. Всем хорошего вечера.

0: Карра Пичу, так называется эта группа. Карра Пичу, так называется район где-то в Амазонии. Ну, а у нас все равно приветы автоматически посылаются в Тамбов. Так повелось. 20:42. Столица дальше на Ретро FM. Милен Фармер, Джилла и Владимир Кузьмин через 3 минуты.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520 20 20.

0: месяца противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: За летом и подарками в Аквазаврию. Стильный динобрелок в подарок каждому ребенку с билетом на полный день. Аквапарк Аквазаврия на Гафури 46. Подробности акции и сроки ее действия по телефону 843-5700-900+.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Нужна мебель? Есть решение. Мегамебель. Качественная мебель в Казани по разумной цене. Мы ждем вас в Мегамебели на Компрессорном. Сибирский тракт 34, корпус 1.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Отдельный привет всем, кто прямо сейчас в сторону дома своего направляется под музыку Ретро-ФМ 21.16 в Москве. Дальше «Синяя птица», «Backstreet Boys» и «Крис Ри». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

0: Крис де Бург и его Леди ин Ред. Кстати, специалисты утверждают, что песня посвящена его жене Диане. Очень, мне кажется, хорошая, крепкая версия. 21.42. В столице дальше на Ретро ФМ. Рики Повери, веселые ребята и Джо Кокер.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года. Выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.
5: Ведь

0: в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Кто же ты, кто же ты, кто же ты, реки Повери и их итальянская релическая 2155 в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте, сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Альфа Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Зорге 101.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Скидки на лекарства до 45%. Только до 5 июля в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101 скидки на популярные лекарства до 45%, а также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Рихарда Зорге 101.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Так часто случается. Написана эта песня была в 1969 году, а потом вдруг раз и через буквально 20 лет, в 89-м, сделали кавер на эту песню, и этот самый кавер стал мега популярным. Это UB40, их Kingston Town. Через пару минут для вас Джо Дассен, группа Браво и Глен Медейрос. Меня зовут Илья Глебов. 22:18 в Москве.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. ПАО «Альфа-банк».

0: Без женщин жить нельзя на свете. Нет. Цукеро сочинил эту песню, исполнил ее самостоятельно, потом в качестве усиления позвал еще Пола Янга. И получилось вот это вот нетленное. 22:42 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Фредди Меркури, Наба и Ильштунов через 3 минуты.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Жарко. В «Диалог авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
6: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе.

0: курсе наших проектов и событий.
1: 12+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Вот я не знаю, это просто скороговорка или это прям какое-то специфическое, специальное заклинание. Поэтому не будем экспериментировать. 22.56 в Москве. Это Ретро-ФМ. Мы продолжаем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
9: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Tenet Dialog Auto или на сайте tenetdialogauto.ru.
11: Где участок выбрать?
12: Какой фундамент?
11: Какой кирпич?
12: Сколько это вообще стоит?
13: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
14: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
17: Летние скидки в Яхонт до минус 70%. И шок-цена от 6800 рублей за грамм золота 585 пробы. Пусть это лето будет ярче вместе с Яхонт.
18: Сроки акции с 29 мая по 30 июня. Количество товаров ограничено. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ретро-ФМ.

Если прямо сейчас пенный волн шелест не ощущается вами непосредственно, ну, значит, можно просто пофантазировать на эту тему некоторое время. 23:16 в Москве. Дальше для вас на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий. Группа Aerosmith, дуэт Eurythmics. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Секрет-сервис и их вспышка в ночи 23.42 в столице через 3 минуты. Для вас на Ретро ФМ Альбана и Рамина, Самоцветы и Рейзо.
1: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Вот этой вот лирической, даже немножко фантастической ноте я отправлюсь, друзья, восвояси, то есть домой. А через пару минут здесь встречаете Андрея Мареева. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Здравствуйте. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.
3: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
4: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
1: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Жарко. В «Диалог Авто» еще жарче. Весь июнь ликвидация большого склада «Хавейл» и «Чанган» по спеццене. А еще розыгрыш подарков на 1 000 000 рублей в честь дня рождения компании. Ждем в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

Можно вот так вот обозначить эту песню Владимира Маркина. На Ретро FM она звучит в 0 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать вам доброй ночи. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь, на Ретро FM, услышим группу «Дубы-колдуны», «Хуанос» и «Стиви Вандера».

0: Насколько беззащитны порой бывают влюбленные, если остаются наедине с этим хищным, алчным и беспощадным миром. Ну, примерно об этом группа «Смоки» в дуэте «Сьюзи Куатро» на «Ретро-ФМ» в 0 часов и 42 минуты. Когда еще, как неглубокой июньской ночью, об этом подумать? Совсем скоро услышим Билли Джоэла. Ансамбль «Веселые ребята» и группа «Dire Straits» на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Но кто-то гаммы на роялях разыгрывает, а Билли Джоэл вокализы такие представляет нашему вниманию в ночи. 00:56 в столице. Всем желаю доброй ночи, друзья. Всем желаю хорошо провести это время. Если уж не с пользой, то как минимум с удовольствием. Можно отдохнуть, можно поработать, можно как-то иначе время провести. Самое главное — не теряться.

0: столице уже час ночи на Ретро-ФМ. Скоро услышим Юрия Антонова, Криса Ри, «Я иду ведущего» с песней из «Кавказской пленницы».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

Лето, лето, самое время для путешествий. Ну, может быть, в отпуск кто-то собирается и недалеко, но все-таки даже недалекие, маленькие, коротенькие поездки должны приносить радости. Друзья, если у вас сейчас намечается именно такое путешествие, от всей души желаю вам совершить его в удовольствие. Desireless на Retro FM в 1 час и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Bee Gees, Натали и дуэт Альбаны Рамина Пауэр на Retro FM.

0: Есть люди настолько увлеченные, что коллекционируют буквально все версии песни «Винус», ну или в простонародье известной как «Шизгара». Я к таковым не отношусь, но с удовольствием слушаю те версии, которые наиболее на слуху. «Шокинг Блю» и «Бананарама», на мой взгляд, далеко не худшие, а может быть даже и лучшие представители сонма исполнителей этой песни. Час 42 в столице. Дальше Мэйвуд, Джон Леннон и Юрий Шатунов.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Мир меняется не то, что с каждым днем, с каждой минутой и каждой секундой, и ничто не остановит эти изменения, друзья. Зачем их останавливать? Надо только успевать за ними, ну, желательно. Дуэт Maywood на Ретро-ФМ в 1 час и 56 минут. Всем-всем-всем от души желаю доброй ночи, друзья. Всех приветствую, всем говорю здравствуйте, ну и хорошего настроения.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Правда заключается в том, что ты прекрасно осознаешь, что рано-рано вставать, что надо скорее дать организму отдохнуть, заснуть, как говорится, уснуть и видеть сны. А организм говорит: «Не-а, это не сон». И думает о всяком несуразном. Ансамбль «Ялла» на Ретро-ФМ, 2 часа 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Что бы вы сейчас ни делали, работали, отдыхали или спали. Скоро Фрэнсис Гойя, Таркан и Модерн Токинг.

0: люди проснутся завтра, а мы есть и радуем друг друга хорошим настроением и любимыми песнями. 2:42 в столице, дальше Сиси Кетч, Лев Лещенко и Рейжа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

2 часа и 56 минут. Самое подходящее время для того, возможно, чтобы запланировать свой грядущий день максимально продуктивно и, может быть, даже успешно. Но не в том смысле, что успешный успех, который очень модно рекламировать нынче, а просто для того, чтобы все получилось. Сиси Кетч на Ретро FM. Вам доброй ночи, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.